Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Здравствуйте, с вами Татьяна Куртукова. Слушайте мои лучшие песни на Народном радио «Родники».

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе».
2: Мы являемся финалистами национального проекта «Родники».
3: Я Алена Минулина.

0: выходим на поле, запеваем песню. С нами сила и воля, вера, любовь, что ведут нас вместе.
1: С нами русская правда,

0: продолжение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Романов. Слушайте мою песню «Все равно живой» на самом народном радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Мне снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: остановки сердца.
1: Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: неба льется вода, значит, небу так надо.
1: Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радиоредники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Движение, родники, лучшие песни.
1: Приветствую вас, любимые слушатели самого народного радио «Родники». Это Пола Романова. Слушайте мою песню для поднятия настроения «Володенька».

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет! С вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из старейших городов Псковской области, где скоро запустят новый туристический маршрут в Изборск.
0: Погнали!
1: Знаменитый Псковский Кремль и Пушкинская Михайловская, туристические мекки русского севера, уступили в прошлом году первое место по плотности турпотоков городу Изборску Псковской области. Там побывало почти 625 тысяч туристов, что для небольшого городка настоящий рекорд. Ну а на предстоящие майские выходные в десятку самых популярных вошел туристический маршрут из Санкт-Петербурга в Псков с посещением старинной Изборской крепости. Ну, обо всем по порядку. Изборск – один из древнейших русских городов. Свою официальную родословную ведет ни много ни мало от повести временных лет, в которой упоминается в 862 году. По некоторым летописным версиям 17 века город изначально назывался Славенском по имени своего основателя Славена, но когда перешел к его сыну Избору, то стал называться Изборском. Или же название древнего поселения произошло от слова «сбор», то есть «место, где собирались русские воины». Имел важное оборонительное значение на границе между Русью и Европой. За свою историю в Изборске было немало кровопролитных сражений. К концу XI века здесь строится мощная крепость для защиты западных границ Пскова, которая за несколько веков выдержала 8 вражеских осад и ни разу не была взята врагом. За это Изборск и прозвали «Железным градом».
0: Что посмотреть?
1: В целом, Псковская земля – одна из колыбелей российской государственности. Здесь сохранились десятки уникальных храмов, крепостей и монастырей. Псковский Кремль – настоящий символ региона, а Изборская крепость считается одной из самых древних в России. Она имеет самые высокие стены и самые высокие башни. На территории крепости располагается музей-заповедник Изборск – уникальный историко-культурный и природный комплекс, где проходят археологические и этнографические выставки, экскурсии с рассказами об истории русской культуры и быта, лекции и интерактивные программы для детей и взрослых.
0: Куда сходить?
1: Регион известен и богат своими святыми местами. Псково-Печорский монастырь – это не только архитектурный памятник, но и действующая обитель, куда приезжают паломники со всей страны. А буквально недавно стало известно, что Псковская область войдет в новый уникальный историко-культурный и туристический проект под названием «Великий русский северный путь». По сути, это восстановление древнего паломнического пути. Маршрут пролегает от храма к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители. Общая протяженность маршрута составит около 3000 километров. Проект, который свяжет сразу 12 регионов страны, официально получил статус национального туристского маршрута.
0: И еще!
1: Псковская область славится самобытным фольклором и ремеслами. На местных фестивалях можно услышать старинные песни, увидеть традиционные костюмы и попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву. Ну и, конечно, во многих уголках нашей страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте нам такие песни и следите за новостями, смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Бусу, Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о кулинарных традициях Псковской области.
0: История.
1: Псковская область, расположенная на северо-западе России, славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кулинарной традицией. Местная кухня сочетает в себе элементы русской, прибалтийской и белорусской кухни, что делает ее уникальной и разнообразной. Из-за близости к рекам и озерам рыба занимает важнейшее место в питании местных жителей. Традиционные для региона виды рыбы – щука, судак и лещ. Рыбные продукты часто готовят в виде ухи, запекают или солят. Гастрономические символы региона – щучьи котлеты, сниток – мелкая корюшка, а также холодный суп «Любница», драники по-себежски, сбитень, пироги-губники и одно из главных блюд псковской кухни – кокоры.
0: Как это готовят?
1: Кокоры – это лепешки из пресного теста с добавлением гороха и различных круп. Изначально пекли их из ячменной муки без начинки, в пост. Теперь же начинку готовят из гороха или крупы, затем замешивают тесто и формируют небольшие лепешки. Начинку выкладывают на лепешку и закрывают сверху другой лепешкой. Края защипывают, а сверху делают небольшие отверстия, можно даже обычной вилкой. Кокоры выпекают в печи или жарят на сковороде. В качестве начинки можно использовать не только горох или крупу, но и другие ингредиенты – картофель, капусту, творог, ягоды, грибы или даже мясо. Кокоры обычно подаются как самостоятельное блюдо, но могут быть и дополнением к супам или бульонам.
0: Вкус!
1: Это сытное и вкусное блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное. Аутентичный вкус, который хранит тепло деревенской печи.
0: Где попробовать?
1: Большинство традиционных блюд можно найти в местных ресторанах и кафе. Особенно вас порадует разнообразие каш на завтрак по старинным псковским рецептам. Глазуха – ячменная каша с горохом, семенуха – гречневая с грибами и яйцом, сырница – с творогом и сетуская – с перловкой, картошкой, луком и грибами. Стоит также попробовать жируху – густой овсяный кисель с ягодами и медовым сиропом из натурального меда с водой. Напомню, мы ищем не только старинные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.
3: Народное радио.
2: Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет! С вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из старейших городов Псковской области, где скоро запустят новый туристический маршрут в Изборск.
0: Погнали!
1: Знаменитый Псковский Кремль и Пушкинская Михайловская, туристические мекки русского севера, уступили в прошлом году первое место по плотности турпотоков городу Изборску Псковской области. Там побывало почти 625 тысяч туристов, что для небольшого городка настоящий рекорд. Ну а на предстоящие майские выходные в десятку самых популярных вошел туристический маршрут из Санкт-Петербурга в Псков с посещением старинной Изборской крепости. Ну, обо всем по порядку. Изборск – один из древнейших русских городов. Свою официальную родословную ведет ни много ни мало от повести временных лет, в которой упоминается в 862 году. По некоторым летописным версиям 17 века город изначально назывался Славенском по имени своего основателя Славена. Но когда перешел к его сыну Избору, то стал называться Изборском. Или же название древнего поселения произошло от слова «сбор», то есть «место, где собирались русские воины». Имел важное оборонительное значение на границе между Русью и Европой. За свою историю в Изборске было немало кровопролитных сражений. К концу XI века здесь строится мощная крепость для защиты западных границ Пскова, которая за несколько веков выдержала 8 вражеских осад и ни разу не была взята врагом. За это Изборск и прозвали «Железным градом».
0: Что посмотреть?
1: В целом, Псковская земля – одна из колыбелей российской государственности. Здесь сохранились десятки уникальных храмов, крепостей и монастырей. Псковский Кремль – настоящий символ региона, а Изборская крепость считается одной из самых древних в России. Она имеет самые высокие стены и самые высокие башни. На территории крепости располагается музей-заповедник Изборск – уникальный историко-культурный и природный комплекс, где проходят археологические и этнографические выставки, экскурсии с рассказами об истории русской культуры и быта, лекции и интерактивные программы для детей и взрослых.
0: Куда сходить?
1: Регион известен и богат своими святыми местами. Псково-Печорский монастырь – это не только архитектурный памятник, но и действующая обитель, куда приезжают паломники со всей страны. А буквально недавно стало известно, что Псковская область войдет в новый уникальный историко-культурный и туристический проект под названием «Великий русский северный путь». По сути, это восстановление древнего паломнического пути. Маршрут пролегает от храма к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители. Общая протяженность маршрута составит около 3000 километров. Проект, который свяжет сразу 12 регионов страны, официально получил статус национального туристского маршрута.
0: И еще!
1: Псковская область славится самобытным фольклором и ремеслами. На местных фестивалях можно услышать старинные песни, увидеть традиционные костюмы и попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву. Ну и, конечно, во многих уголках нашей страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте нам такие песни и следите за новостями, смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной.

мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

0: Радио Родники представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о кулинарных традициях Псковской области.
0: История.
1: Псковская область, расположенная на северо-западе России, славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кулинарной традицией. Местная кухня сочетает в себе элементы русской, прибалтийской и белорусской кухни, что делает ее уникальной и разнообразной. Из-за близости к рекам и озерам рыба занимает важнейшее место в питании местных жителей. Традиционные для региона виды рыбы – щука, судак и лещ. Рыбные продукты часто готовят в виде ухи, запекают или солят. Гастрономические символы региона – щучьи котлеты, сниток – мелкая корюшка, а также холодный суп «Любница», драники по-себежски, сбитень, пироги-губники и одно из главных блюд псковской кухни – кокоры.
0: Как это готовят?
1: Кокоры – это лепешки из пресного теста с добавлением гороха и различных круп. Изначально пекли их из ячменной муки без начинки, в пост. Теперь же начинку готовят из гороха или крупы, затем замешивают тесто и формируют небольшие лепешки. Начинку выкладывают на лепешку и закрывают сверху другой лепешкой. Края защипывают, а сверху делают небольшие отверстия, можно даже обычной вилкой. Кокоры выпекают в печи или жарят на сковороде. В качестве начинки можно использовать не только горох или крупу, но и другие ингредиенты – картофель, капусту, творог, ягоды, грибы или даже мясо. Кокоры обычно подаются как самостоятельное блюдо, но могут быть и дополнением к супам или бульонам.
0: Вкус!
1: Это сытное и вкусное блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное. Аутентичный вкус, который хранит тепло деревенской печи.
0: Где попробовать?
1: Большинство традиционных блюд можно найти в местных ресторанах и кафе. Особенно вас порадует разнообразие каш на завтрак по старинным псковским рецептам. Глазуха – ячменная каша с горохом, семенуха – гречневая с грибами и яйцом, сырница – с творогом и сетуская – с перловкой, картошкой, луком и грибами. Стоит также попробовать жируху – густой овсяный кисель с ягодами и медовым сиропом из натурального меда с водой. Напомню, мы ищем не только старинные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включай народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билетов

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из старейших городов Псковской области, где скоро запустят новый туристический маршрут в Изборск.
0: Погнали!
1: Знаменитый Псковский Кремль и Пушкинская Михайловская, туристические мекки русского севера, уступили в прошлом году первое место по плотности турпотоков городу Изборску Псковской области. Там побывало почти 625 тысяч туристов, что для небольшого городка настоящий рекорд. Ну а на предстоящие майские выходные в десятку самых популярных вошел туристический маршрут из Санкт-Петербурга в Псков с посещением старинной Изборской крепости. Ну, обо всем по порядку. Изборск – один из древнейших русских городов. Свою официальную родословную ведет ни много ни мало от повести временных лет, в которой упоминается в 862 году. По некоторым летописным версиям 17 века город изначально назывался Славенском по имени своего основателя Славена. Но когда перешел к его сыну Избору, то стал называться Изборском. Или же название древнего поселения произошло от слова «сбор», то есть «место, где собирались русские воины». Имел важное оборонительное значение на границе между Русью и Европой. За свою историю в Изборске было немало кровопролитных сражений. К концу XI века здесь строится мощная крепость для защиты западных границ Пскова, которая за несколько веков выдержала 8 вражеских осад и ни разу не была взята врагом. За это Изборск и прозвали «Железным градом».
0: Что посмотреть?
1: В целом, Псковская земля – одна из колыбелей российской государственности. Здесь сохранились десятки уникальных храмов, крепостей и монастырей. Псковский Кремль – настоящий символ региона, а Изборская крепость считается одной из самых древних в России. Она имеет самые высокие стены и самые высокие башни. На территории крепости располагается музей-заповедник Изборск – уникальный историко-культурный и природный комплекс, где проходят археологические и этнографические выставки, экскурсии с рассказами об истории русской культуры и быта, лекции и интерактивные программы для детей и взрослых.
0: Куда сходить?
1: Регион известен и богат своими святыми местами. Псково-Печорский монастырь – это не только архитектурный памятник, но и действующая обитель, куда приезжают паломники со всей страны. А буквально недавно стало известно, что Псковская область войдет в новый уникальный историко-культурный и туристический проект под названием «Великий русский северный путь». По сути, это восстановление древнего паломнического пути. Маршрут пролегает от храма к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители. Общая протяженность маршрута составит около 3000 километров. Проект, который свяжет сразу 12 регионов страны, официально получил статус национального туристского маршрута.
0: И еще!
1: Псковская область славится самобытным фольклором и ремеслами. На местных фестивалях можно услышать старинные песни, увидеть традиционные костюмы и попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву. Ну и, конечно, во многих уголках нашей страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте нам такие песни и следите за новостями, смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

0: «Рыбники». Новая песня.
1: Всем привет! Я Кара Кросс.
2: Я Кирилл Теплов.
1: И мы записали гимн выпускников 2020.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе».
2: Мы являемся финалистами национального проекта «Родники».
3: Слушайте нашу песню «Вместе» на народном радио «Родники». И спасибо, что вы
1: вместе с нами. Вместе.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о кулинарных традициях Псковской области.
0: История.
1: Псковская область, расположенная на северо-западе России, славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кулинарной традицией. Местная кухня сочетает в себе элементы русской, прибалтийской и белорусской кухни, что делает ее уникальной и разнообразной. Из-за близости к рекам и озерам рыба занимает важнейшее место в питании местных жителей. Традиционные для региона виды рыбы – щука, судак и лещ. Рыбные продукты часто готовят в виде ухи, запекают или солят. Гастрономические символы региона – щучьи котлеты, сниток – мелкая корюшка, а также холодный суп «Любница», драники по-себежски, сбитень, пироги-губники и одно из главных блюд псковской кухни – кокоры.
0: Как это готовят?
1: Кокоры – это лепешки из пресного теста с добавлением гороха и различных круп. Изначально пекли их из ячменной муки без начинки, в пост. Теперь же начинку готовят из гороха или крупы, затем замешивают тесто и формируют небольшие лепешки. Начинку выкладывают на лепешку и закрывают сверху другой лепешкой. Края защипывают, а сверху делают небольшие отверстия, можно даже обычной вилкой. Кокоры выпекают в печи или жарят на сковороде. В качестве начинки можно использовать не только горох или крупу, но и другие ингредиенты – картофель, капусту, творог, ягоды, грибы или даже мясо. Кокоры обычно подаются как самостоятельное блюдо, но могут быть и дополнением к супам или бульонам.
0: Вкус!
1: Это сытное и вкусное блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное. Аутентичный вкус, который хранит тепло деревенской печи.
0: Где попробовать?
1: Большинство традиционных блюд можно найти в местных ресторанах и кафе. Особенно вас порадует разнообразие каш на завтрак по старинным псковским рецептам. Глазуха – ячменная каша с горохом, семенуха – гречневая с грибами и яйцом, сырница – с творогом и сетуская – с перловкой, картошкой, луком и грибами. Стоит также попробовать жируху – густой овсяный кисель с ягодами и медовым сиропом из натурального меда с водой. Напомню, мы ищем не только старинные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Утро», участники национального проекта «Родники».
2: Слушайте нашу песню и заряжайтесь отличным настроением на волнах Народного радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из старейших городов Псковской области, где скоро запустят новый туристический маршрут в Изборск.
0: Погнали!
1: Знаменитый Псковский Кремль и Пушкинская Михайловская, туристические мекки русского севера, уступили в прошлом году первое место по плотности турпотоков городу Изборску Псковской области. Там побывало почти 625 тысяч туристов, что для небольшого городка настоящий рекорд. Ну а на предстоящие майские выходные в десятку самых популярных вошел туристический маршрут из Санкт-Петербурга в Псков с посещением старинной Изборской крепости. Ну обо всем по порядку. Изборск – один из древнейших русских городов. Свою официальную родословную ведет ни много ни мало от повести временных лет, в которой упоминается в 862 году. По некоторым летописным версиям 17 века, город изначально назывался Славенском по имени своего основателя Славена. Но когда перешел к его сыну Избору, то стал называться Изборском. Или же название древнего поселения произошло от слова «сбор», то есть «место», где собирались русские воины. Имел важное оборонительное значение на границе между Русью и Европой. За свою историю в Изборске было немало кровопролитных сражений. К концу XI века здесь строится мощная крепость для защиты западных границ Пскова, которая за несколько веков выдержала 8 вражеских осад и ни разу не была взята врагом. За это Изборск и прозвали «Железным градом».
0: Что посмотреть?
1: В целом, Псковская земля – одна из колыбелей российской государственности. Здесь сохранились десятки уникальных храмов, крепостей и монастырей. Псковский Кремль – настоящий символ региона, а Изборская крепость считается одной из самых древних в России. Она имеет самые высокие стены и самые высокие башни. На территории крепости располагается музей-заповедник Изборск, уникальный историко-культурный и природный комплекс, где проходят археологические и этнографические выставки, экскурсии с рассказами об истории русской культуры и быта, лекции и интерактивные программы для детей и взрослых.
0: Куда сходить?
1: Регион известен и богат своими святыми местами. Псково-Печорский монастырь – это не только архитектурный памятник, но и действующая обитель, куда приезжают паломники со всей страны. А буквально недавно стало известно, что Псковская область войдет в новый уникальный историко-культурный и туристический проект под названием «Великий русский северный путь». По сути, это восстановление древнего паломнического пути. Маршрут пролегает от храма к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители. Общая протяженность маршрута составит около 3000 километров. Проект, который свяжет сразу 12 регионов страны, официально получил статус национального туристского маршрута.
0: И еще!
1: Псковская область славится самобытным фольклором и ремеслами. На местных фестивалях можно услышать старинные песни, увидеть традиционные костюмы и попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву. Ну и, конечно, во многих уголках нашей страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Мы ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте нам такие песни и следите за новостями, смотрите видеоблоги из 7 регионов страны на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

0: продолжение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Романов. Слушайте мою песню «Все равно живой» на самом народном радио «Родники».

где узнать все о народном радио «Родники». А еще послушать записи наших шоу и выиграть ценные призы в нашей группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Я Тамерлан, участник национального проекта «Родники». Слушайте мою новую песню в эфире Народного радио «Родники». Желаю мира вашему дому.
2: Пусть говорят, что утром небо плачет. Все это пустяки.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Юлия Титова, участница движения «Газманов и Родники». Слушайте мою песню «Прощальное танго» на Народном радио «Родники».

0: Программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина, и сегодня пробуем на вкус блюдо традиционной крымско-татарской кухни.
0: История.
1: Крымско-татарская кухня – одна из главных достопримечательностей Крыма, которая не уступает по важности дворцам и природной красоте полуострова. В традиционной пище крымских татар нашли свое отражение нотки греческих, турецких, азиатских, кавказских и даже итальянских блюд. Так, на столе горных крымских татар чаще встречаются овощи, фрукты и рыба. У степных – мясо-молочные продукты. Но при этом общенациональные угощения готовят везде. Чебурек, янтык, пирог кубете, сарма, лагман, юфахаш, пахлава принадлежат к самым почетным кушаньям в домах крымчан. Но самым любимым блюдом крымских татар является кебаб, иначе говоря, шашлык. Несмотря на то, что жарить мясо характерно для многих народов, крымские татары делают это особенным способом. Перед тем, как пожарить на огне, баранину режут мелкими кусочками.
0: Как это готовят?
1: По способу приготовления кебаб бывает разный. Например, таш-кебаб – шашлык, печеный в золе на палочках. Казан-кебаб – шашлык, тушеный в казане. Тава-кебаб – шашлык, печеный в горшочках или специальных сковородках. Каймалы-кебаб – шашлык из фарша. Фурун-кебаб – шашлык, запеченный в специальных печах или в духовке. Любой способ приготовления пользуется одинаковым успехом среди местного населения и туристов, особенно в пляжный сезон.
0: Вкус.
1: В зависимости от вида кебаба и используемых специй, вкус может быть насыщенным, с нотками остроты или легкой пикантности. Аромат зависит от используемых трав, чеснока или зелени.
0: Где попробовать?
1: Приехав отдыхать летом в Крым, вы ощутите все многообразие блюд крымско-татарской кухни. Сможете попробовать их практически в любом заведении полуострова. А с недавних пор в меню крымских кафе и ресторанов появилось новое блюдо – сары-бурма – праздничное угощение крымских татар. Дословно название переводится как «желтое крученое». Это блюдо представляет собой золотистый рулет с начинкой из мясного фарша, при желании с картофелем, или тыквы. Выпекается он в духовке. Добавлю, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд народов России, но и по-настоящему народные песни, которые передаются из уст в уста в деревнях, селах и станицах. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! На связи группа «Вместе». Мы финалисты национального проекта «Родники». Слушайте наш кавер на легендарный хит Олега Газманова «Мои ясные дни» на народном радио «Родники». Подпевайте вместе с нами.
2: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Второй вагон, четвертый путь. Ей никогда свою судьбу не обмануть. И каждый раз спешит она, садится снова возле третьего окна. Четвертый путь, второй вагон, в который раз пройду знакомый мне перрон. А за окном уплыл вокзал, и никогда я не встречал ее глаза.

поехал я теперь в Москву, она навстречу в Петербург. А за окном обычный день, он будет ясен или хмур. И поезда гудят, гудят,

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в Крым, в город Джанкой.
0: Погнали!
1: Джанкой – город на севере Крыма, в 90 километрах от столицы республики Симферополя. Ближайшие курортные города – Феодосия, Судак, Евпатория и Алушта. Во второй половине 16 века в районе Джанкоя обосновались тюркские племена, устремившиеся сюда из Северного Причерноморья. Впоследствии они основали здесь деревню. В переводе с тюркского языка «Джанкой» означает «милая деревня». Джанкой был маленьким поселением Крымского ханства, но после присоединения Крыма к России татары переселились в соседнюю Турцию. В 1874 году через поселок прошла железная дорога на Севастополь, и местность рядом со станцией стала активно заселяться. Чуть позже появилась отдельная ветка и до Феодосии. Джанкой стал транспортным узлом и был преобразован в город. И по сей день это крупная железнодорожная станция, поэтому отсюда начинается любое путешествие по полуострову. Недаром Джанкой называют сухопутными воротами Крыма. Отдых в Крыму, вне зависимости от варианта проживания, ассоциируется с выездами на природу, длительными прогулками или даже походами. Джанкой стоит среди степей, и пейзажи вокруг него завораживают. В частном секторе летом можно арендовать небольшой дом, что актуально для больших семей и компаний.
0: Что посмотреть?
1: В отличие от других городов Крыма, Джанкой тихий и скромный, но здесь есть все для комфортной жизни. Туристы с легкостью находят, где жить, что есть и чем себя развлекать. В городе несколько архитектурных достопримечательностей. Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы, мечеть и величественный готический храм «Чешский костел». Есть уютный городской парк с детскими аттракционами и игровыми площадками. Здесь также продают местные сувениры.
0: Куда сходить?
1: Близ города находится озеро Новостепное. На пляже мягкий и чистый песок, теплая вода, разрешено купаться и взрослым, и детям. Местные часто выбираются сюда для семейного отдыха. Любители рыбной ловли тоже останутся довольны. Альтернативный вариант – озеро Сиваш. Здесь популярны грязевые ванны, которые, говорят, полезны для кожи и суставов. Ландшафтный парк Калиновский – это бескрайние степи и небольшие водоемы. А вот любители активного отдыха могут отправиться на длительную выездную экскурсию на лошадях, квадроциклах или байках в сопровождении опытных гидов.
0: И еще!
1: Напомню, в рамках Года единства народов России стартовал проект «Родники Истоки», направленный на сохранение традиционной народной музыкальной культуры России. Во многих уголках страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки» сайт. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день на радио «Родники».
2: Здравствуйте, с вами певец и композитор Александр Добронравов. Слушайте мои песни на народном радио «Родники».

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Привет, я Алена Минулина, финалист национального проекта «Родники». Желаю каждому отличного саундтрека этого дня. Для этого включай погромче радио «Родники».

слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

0: Программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина, и сегодня пробуем на вкус блюда традиционной крымско-татарской кухни.
0: История.
1: Крымско-татарская кухня – одна из главных достопримечательностей Крыма, которая не уступает по важности дворцам и природной красоте полуострова. В традиционной пище крымских татар нашли свое отражение нотки греческих, турецких, азиатских, кавказских и даже итальянских блюд. Так, на столе горных крымских татар чаще встречаются овощи, фрукты и рыба. У степных – мясо-молочные продукты. Но при этом общенациональные угощения готовят везде. Чебурек, янтык, пирог кубете, сарма, лагман, юфахаш, пахлава принадлежат к самым почетным кушаньям в домах крымчан. Но самым любимым блюдом крымских татар является кебаб, иначе говоря, шашлык. Несмотря на то, что жарить мясо характерно для многих народов, крымские татары делают это особенным способом. Перед тем, как пожарить на огне, баранину режут мелкими кусочками.
0: Как это готовят?
1: По способу приготовления кебаб бывает разный. Например, таш-кебаб – шашлык, печеный в зале на палочках. Казан-кебаб – шашлык, тушеный в казане. Тава-кебаб – шашлык, печеный в горшочках или специальных сковородках. Каймалы-кебаб – шашлык из фарша. Фурун-кебаб – шашлык, запеченный в специальных печах или в духовке. Любой способ приготовления пользуется одинаковым успехом среди местного населения и туристов, особенно в пляжный сезон.
0: Вкус.
1: В зависимости от вида кебаба и используемых специй, вкус может быть насыщенным, с нотками остроты или легкой пикантности. Аромат зависит от используемых трав, чеснока или зелени.
0: Где попробовать?
1: Приехав отдыхать летом в Крым, вы ощутите все многообразие блюд крымско-татарской кухни. Сможете попробовать их практически в любом заведении полуострова. А с недавних пор в меню крымских кафе и ресторанов появилось новое блюдо – сары-бурма – праздничное угощение крымских татар. Дословно название переводится как «желтое крученое». Это блюдо представляет собой золотистый рулет с начинкой из мясного фарша, при желании с картофелем, или тыквы. Выпекается он в духовке. Добавлю, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд народов России, но и по-настоящему народные песни, которые передаются из уст в уста в деревнях, селах и станицах. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! С вами автор-исполнитель Дмитрий Клычков, победитель национального проекта «Родники». Слушайте мои песни на Народном радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Движение. Родники. Лучшие песни. Всем привет! Мы группа «Вместе». Слушайте нашу песню «Девочка-осень» на волнах Народного радио «Родники». Нас

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в Крым, в город Джанкой.
0: Погнали!
1: Джанкой – город на севере Крыма, в 90 километрах от столицы республики Симферополя. Ближайшие курортные города – Феодосия, Судак, Евпатория и Алушта. Во второй половине 16 века в районе Джанкой обосновались тюркские племена, устремившиеся сюда из Северного Причерноморья. Впоследствии они основали здесь деревню. В переводе с тюркского языка «Джанкой» означает «милая деревня». Джанкой был маленьким поселением Крымского ханства, но после присоединения Крыма к России татары переселились в соседнюю Турцию. В 1874 году через поселок прошла железная дорога на Севастополь, и местность рядом со станцией стала активно заселяться. Чуть позже появилась отдельная ветка и до Феодосии. Джанкой стал транспортным узлом и был преобразован в город. И по сей день это крупная железнодорожная станция, поэтому отсюда начинается любое путешествие по полуострову. Недаром Джанкой называют сухопутными воротами Крыма. Отдых в Крыму, вне зависимости от варианта проживания, ассоциируется с выездами на природу, длительными прогулками или даже походами. Джанкой стоит среди степей, и пейзажи вокруг него завораживают. В частном секторе летом можно арендовать небольшой дом, что актуально для больших семей и компаний.
0: Что посмотреть?
1: В отличие от других городов Крыма, Джанкой тихий и скромный, но здесь есть все для комфортной жизни. Туристы с легкостью находят, где жить, что есть и чем себя развлекать. В городе несколько архитектурных достопримечательностей. Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы, мечеть и величественный готический храм «Чешский костел». Есть уютный городской парк с детскими аттракционами и игровыми площадками. Здесь также продают местные сувениры.
0: Куда сходить?
1: Близ города находится озеро Новостепное. На пляже мягкий и чистый песок, теплая вода, разрешено купаться и взрослым, и детям. Местные часто выбираются сюда для семейного отдыха. Любители рыбной ловли тоже останутся довольны. Альтернативный вариант – озеро Сиваш. Здесь популярны грязевые ванны, которые, говорят, полезны для кожи и суставов. Ландшафтный парк Калиновский – это бескрайние степи и небольшие водоемы. А вот любители активного отдыха могут отправиться на длительную выездную экскурсию на лошадях, квадроциклах или байках в сопровождении опытных гидов.
0: И еще!
1: Напомню, в рамках Года единства народов России стартовал проект «Родники Истоки», направленный на сохранение традиционной народной музыкальной культуры России. Во многих уголках страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день на радио «Родники».
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Радио Родники представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина, и сегодня пробуем на вкус блюдо традиционной крымско-татарской кухни.
0: История.
1: Крымско-татарская кухня – одна из главных достопримечательностей Крыма, которая не уступает по важности дворцам и природной красоте полуострова. В традиционной пище крымских татар нашли свое отражение нотки греческих, турецких, азиатских, кавказских и даже итальянских блюд. Так, на столе горных крымских татар чаще встречаются овощи, фрукты и рыба. У степных – мясо-молочные продукты. Но при этом общенациональные угощения готовят везде. Чебурек, янтык, пирог кубете, сарма, лагман, юфахаш, пахлава принадлежат к самым почетным кушаньям в домах крымчан. Но самым любимым блюдом крымских татар является кебаб, иначе говоря, шашлык. Несмотря на то, что жарить мясо характерно для многих народов, крымские татары делают это особенным способом. Перед тем, как пожарить на огне, баранину режут мелкими кусочками.
0: Как это готовят?
1: По способу приготовления кебаб бывает разный. Например, таш-кебаб – шашлык, печеный в зале на палочках. Казан-кебаб – шашлык, тушеный в казане. Тава-кебаб – шашлык, печеный в горшочках или специальных сковородках. Каймалы-кебаб – шашлык из фарша. Фурун-кебаб – шашлык, запеченный в специальных печах или в духовке. Любой способ приготовления пользуется одинаковым успехом среди местного населения и туристов, особенно в пляжный сезон.
0: Вкус.
1: В зависимости от вида кебаба и используемых специй, вкус может быть насыщенным, с нотками остроты или легкой пикантности. Аромат зависит от используемых трав, чеснока или зелени.
0: Где попробовать?
1: Приехав отдыхать летом в Крым, вы ощутите все многообразие блюд крымско-татарской кухни. Сможете попробовать их практически в любом заведении полуострова. А с недавних пор в меню крымских кафе и ресторанов появилось новое блюдо – сары-бурма – праздничное угощение крымских татар. Дословно название переводится как «желтое крученое». Это блюдо представляет собой золотистый рулет с начинкой из мясного фарша, при желании с картофелем, или тыквы. Выпекается он в духовке. Добавлю, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд народов России, но и по-настоящему народные песни, которые передаются из уст в уста в деревнях, селах и станицах. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: радио «Рыбники». Новая песня.
1: Всем привет! Я Кара Кросс.
2: Я Кирилл Теплов.
1: И мы записали гимн выпускников 2026.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в Крым, в город Джанкой.
0: Погнали!
1: Джанкой – город на севере Крыма, в 90 километрах от столицы республики Симферополя. Ближайшие курортные города – Феодосия, Судак, Евпатория и Алушта. Во второй половине 16 века в районе Джанкоя обосновались тюркские племена, устремившиеся сюда из Северного Причерноморья. Впоследствии они основали здесь деревню. В переводе с тюркского языка «Джанкой» означает «милая деревня». Джанкой был маленьким поселением Крымского ханства, но после присоединения Крыма к России татары переселились в соседнюю Турцию. В 1874 году через поселок прошла железная дорога на Севастополь, и местность рядом со станцией стала активно заселяться. Чуть позже появилась отдельная ветка и до Феодосии. Джанкой стал транспортным узлом и был преобразован в город. И по сей день это крупная железнодорожная станция, поэтому отсюда начинается любое путешествие по полуострову. Недаром Джанкой называют сухопутными воротами Крыма. Отдых в Крыму, вне зависимости от варианта проживания, ассоциируется с выездами на природу, длительными прогулками или даже походами. Джанкой стоит среди степей, и пейзажи вокруг него завораживают. В частном секторе летом можно арендовать небольшой дом, что актуально для больших семей и компаний.
0: Что посмотреть?
1: В отличие от других городов Крыма, Джанкой тихий и скромный, но здесь есть все для комфортной жизни. Туристы с легкостью находят, где жить, что есть и чем себя развлекать. В городе несколько архитектурных достопримечательностей. Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы, мечеть и величественный готический храм «Чешский костел». Есть уютный городской парк с детскими аттракционами и игровыми площадками. Здесь также продают местные сувениры.
0: Куда сходить?
1: Близ города находится озеро Новостепное. На пляже мягкий и чистый песок, теплая вода, разрешено купаться и взрослым, и детям. Местные часто выбираются сюда для семейного отдыха. Любители рыбной ловли тоже останутся довольны. Альтернативный вариант – озеро Сиваш. Здесь популярны грязевые ванны, которые, говорят, полезны для кожи и суставов. Ландшафтный парк Калиновский – это бескрайние степи и небольшие водоемы. А вот любители активного отдыха могут отправиться на длительную выездную экскурсию на лошадях, квадроциклах или байках в сопровождении опытных гидов.
0: И еще!
1: Напомню, в рамках Года единства народов России стартовал проект «Родники Истоки», направленный на сохранение традиционной народной музыкальной культуры России. Во многих уголках страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

популярном радио «Родники». А еще послушать записи наших шоу и выиграть ценные призы в нашей группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

0: Радио Родники представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина, и сегодня пробуем на вкус блюда традиционной крымско-татарской кухни.
0: История.
1: Крымско-татарская кухня – одна из главных достопримечательностей Крыма, которая не уступает по важности дворцам и природной красоте полуострова. В традиционной пище крымских татар нашли свое отражение нотки греческих, турецких, азиатских, кавказских и даже итальянских блюд. Так, на столе горных крымских татар чаще встречаются овощи, фрукты и рыба, у степных – мясо-молочные продукты. Но при этом общенациональные угощения готовят везде. Чебурек, янтык, пирог кубете, сарма, лагман, юфахаш, пахлава принадлежат к самым почетным кушаньям в домах крымчан. Но самым любимым блюдом крымских татар является кебаб, иначе говоря, шашлык. Несмотря на то, что жарить мясо характерно для многих народов, крымские татары делают это особенным способом. Перед тем, как пожарить на огне, баранину режут мелкими кусочками.
0: Как это готовят?
1: По способу приготовления кебаб бывает разный. Например, таш-кебаб – шашлык, печеный в зале на палочках. Казан-кебаб – шашлык, тушеный в казане. Тава-кебаб – шашлык, печеный в горшочках или специальных сковородках. Каймалы-кебаб – шашлык из фарша. Фурун-кебаб – шашлык, запеченный в специальных печах или в духовке. Любой способ приготовления пользуется одинаковым успехом среди местного населения и туристов, особенно в пляжный сезон.
0: Вкус.
1: В зависимости от вида кебаба и используемых специй, вкус может быть насыщенным, с нотками остроты или легкой пикантности. Аромат зависит от используемых трав, чеснока или зелени.
0: Где попробовать?
1: Приехав отдыхать летом в Крым, вы ощутите все многообразие блюд крымско-татарской кухни. Сможете попробовать их практически в любом заведении полуострова. А с недавних пор в меню крымских кафе и ресторанов появилось новое блюдо – сары-бурма – праздничное угощение крымских татар. Дословно название переводится как «желтое крученое». Это блюдо представляет собой золотистый рулет с начинкой из мясного фарша, при желании с картофелем, или тыквы. Выпекается он в духовке. Добавлю, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд народов России, но и по-настоящему народные песни, которые передаются из уст в уста в деревнях, селах и станицах. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Народное радио «Родники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюша». Слушайте премьеру нашей новой песни, а у нас...

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в Крым, в город Джанкой.
0: Погнали!
1: Джанкой – город на севере Крыма, в 90 километрах от столицы республики Симферополя. Ближайшие курортные города – Феодосия, Судак, Евпатория и Алушта. Во второй половине 16 века в районе Джанкоя обосновались тюркские племена, устремившиеся сюда из Северного Причерноморья. Впоследствии они основали здесь деревню. В переводе с тюркского языка «Джанкой» означает «милая деревня». Джанкой был маленьким поселением Крымского ханства, но после присоединения Крыма к России татары переселились в соседнюю Турцию. В 1874 году через поселок прошла железная дорога на Севастополь, и местность рядом со станцией стала активно заселяться. Чуть позже появилась отдельная ветка и до Феодосии. Джанкой стал транспортным узлом и был преобразован в город. И по сей день это крупная железнодорожная станция, поэтому отсюда начинается любое путешествие по полуострову. Недаром Джанкой называют сухопутными воротами Крыма. Отдых в Крыму, вне зависимости от варианта проживания, ассоциируется с выездами на природу, длительными прогулками или даже походами. Джанкой стоит среди степей, и пейзажи вокруг него завораживают. В частном секторе летом можно арендовать небольшой дом, что актуально для больших семей и компаний.
0: Что посмотреть?
1: В отличие от других городов Крыма, Джанкой тихий и скромный, но здесь есть все для комфортной жизни. Туристы с легкостью находят, где жить, что есть и чем себя развлекать. В городе несколько архитектурных достопримечательностей. Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы, мечеть и величественный готический храм «Чешский костел». Есть уютный городской парк с детскими аттракционами и игровыми площадками. Здесь также продают местные сувениры.
0: Куда сходить?
1: Близ города находится озеро Новостепное. На пляже мягкий и чистый песок. Сок, теплая вода, разрешено купаться и взрослым, и детям. Местные часто выбираются сюда для семейного отдыха. Любители рыбной ловли тоже останутся довольны. Альтернативный вариант – озеро Сиваш. Здесь популярны грязевые ванны, которые, говорят, полезны для кожи и суставов. Ландшафтный парк Калиновский – это бескрайние степи и небольшие водоемы. А вот любители активного отдыха могут отправиться на длительную выездную экскурсию на лошадях, квадроциклах или байках в сопровождении опытных гидов.
0: И еще!
1: Напомню, в рамках Года единства народов России стартовал проект «Родники Истоки», направленный на сохранение традиционной народной музыкальной культуры России. Во многих уголках страны, в деревнях, селах, станицах до сих пор живут уникальные народные песни, передающиеся из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки» сайт. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый

группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет. Это Алексей Алексеев, скрипач. Слушайте мою песню «Я просто играл на скрипке» на стихи Романа Захарова на Народном радио «Родники».

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

0: было нетрудно.
1: Движение «Родники». Лучшие песни.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Осколки лет виски покрыли в серебро. Я возвращаюсь в город детства моего. Ступеньки трапа смочит утренним дождем. Привет!

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Я обнимаю.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

А я во сне к тебе сегодня заходил.

канал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

0: Движение, родники, лучшие песни.
1: Второй вагон, четвертый путь. Ей никогда свою судьбу не обмануть. И каждый раз спешит она, садится снова возле третьего окна. Четвертый путь, второй вагон, в который раз пройду знакомый мне перрон. А за окном уплыл вокзал, и никогда я не встречал ее глаза.

гудят, гудят, друг другу встретившись в пути, а счастье мимо пролетит. Но раз попал я в город тот, где незнакомка много лет уже.